FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

Echoes of a prophecy.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, возможно, гроза.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм, Кипом Билибен. Впереди еще много нового и интересного.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

Центр ФМ. 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: полной громкости. Новости. Женская редакция.
1: Новости, где в центре внимания прекрасная половина человечества. Эскиз рисунка для памятных товаров к году белорусской женщины с цитатой Александра Лукашенко опубликовал телеграм-канал Пол1. На рисунке размещена цитата. Концепция такова. «Женщина – главная. Как она скажет, так и должно быть». Продажи товаров с этим рисунком стартовали в минувший вторник. Напомню, этот год в стране объявлен годом белорусской женщины. В Беларуси прошла одна из самых трогательных акций «Белая Русь с любовью к детям». Активисты общественного объединения совместно с представителями городских администраций и почетными гостями посетили родильные дома и поздравили женщин, которые стали мамами в День независимости. В этот день в стране родились 116 малышей. Абсолютным рекордсменом по числу новорожденных стала столица – 37 детей. Власти отмечают, что делают все возможное для создания комфортных условий для семей с детьми, возводится жилье, открываются детские сады, школы. Эта работа будет продолжена. На прошедшей неделе делегация Белорусского союза женщин встретилась с представителями Китая, где обсуждали развитие женского предпринимательства и поддержку семей. Белорусская сторона пригласила китайский комитет ШОС на международный форум женщин-предпринимателей, который планируется провести осенью. Белорусский союз женщин видит большой потенциал в реализации совместных проектов с Китаем по поддержке женщин-предпринимателей, развитию наставничества, обмену лучшими практиками в сфере экономики, образования и общественной деятельности. Минский тракторный завод и Министерство сельского хозяйства и продовольствия в год белорусской женщины реализуют проект «За рулем будущего. Женский взгляд». На заводе создали новый 500-сильный агрогигант «Беларусь». На предприятии отмечают, что это не только достижение, но и подтверждение инженерных компетенций. Одно из преимуществ современного гиганта – оператор может работать одной рукой. Это делает машину удобной и для женщин. В полевых условиях уникальный супермощный 500-сильный трактор в Минском районе уже протестировала тракторист-машинист ОАО «Агроматоль» Татьяна Супрун. Это были женские новости.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые.

0: центре первого.
1: Нынешняя рабочая неделя в графике президента выдалась насыщенной. Центральным событием стал официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Главы государств провели переговоры и подписали декларацию об установлении между двумя странами отношений стратегического партнерства. Также на неделе Александр Лукашенко заслушал доклад президента Национального олимпийского комитета, принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, утвердил важные кадровые решения, провел совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. В минувшую субботу президент по традиции приехал на праздник Купалье «Александрия собирает друзей». В числе главных тем фестиваля в этот раз был год белорусской женщины. Подписан ряд важных документов, в том числе утверждены меры по развитию юго-востока Могилевской области и Поозерья до 2030 года. Упрощены условия выдачи авансов при поставках сельхозпродукции для госнужд. Одобрен проект документа, упрощающего получение разрешения на проживание на территории союзного государства. Также на неделе Александр Лукашенко поздравил коллектив Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС с 70-летием со дня образования ведомства. Еще одна значимая юбилейная дата – 85-летие образования Оршанского авиаремонтного завода – также стало поводом для президентского поздравления. Эти и другие темы были в центре внимания президента на прошедшей неделе.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.
0: Белорусский трек.

0: диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.

0: Центр FM.
1: 18 июля радио «Центр FM» в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной станции.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

0: Новости.
1: Минск и Москва ведут переговоры о строительстве третьего энергоблока белорусской атомной станции. Объект хотят сделать схожим по проекту с другими. Об этом заявил генеральный директор БелАЭС Сергей Бабович, сообщает Белта. Для обслуживания нового блока на АЭС начнут готовить дополнительный персонал. Решение о возведении третьего блока приняли в конце прошлого года. Его запуск намечен на 2035-38 годы. В Беларуси начался основной прием документов в вузы на бюджетное обучение. Всего в этом году по всей стране наберут 49 тысяч студентов. Из них 33 тысячи получат образование за счет государства. Чтобы подача документов не занимала много времени, в стране запустили электронную очередь. Удобный час для посещения выпускники могут выбрать заранее, особенно это популярно у иногородних абитуриентов. Почти 70 тонн мака и конопли уничтожено за июнь. Об этом сообщили в милиции. Напомню, в стране проходит спецпрограмма «МАК», которая продлится по 15 сентября. Она направлена на ликвидацию наркосырья растительного происхождения. За незаконный посев и выращивание запрещенных наркосодержащих растений составлено более 600 административных протоколов. Правоохранители напоминают, что за посевы таких растений на участке грозит штраф до 900 рублей. А если будет доказано, что эти растения специально выращиваются для сбыта, нарушителю грозит тюремный срок от 3 до 15 лет. ГАИ призывает белорусов следить за сроком действия водительского удостоверения. Управление транспортным средством с просроченным водительским приравнивается к управлению без прав. А нарушением также считается передача автомобиля человеку с недействительным удостоверением. За управление с просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 90 до 225 рублей. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанк и по телефону 147. И в завершение, российская авиакомпания запустила сервис чаевых для бортпроводников. В компании S7 пояснили, что после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, в котором можно оставить комментарий и оценить работу как всей команды, так и каждого члена экипажа. Сейчас же в это письмо добавили кнопку «Поблагодарить». Она позволяет отправить бортпроводникам любую сумму. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
4: Белорусский трек.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Реклама. Ночь скидок Vascona. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов Центральной танцевальной

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, «What it feels like».

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил Черногорию с Днем Государственности и выразил надежду, что белорусы и черногорцы смогут преодолеть искусственные преграды и продолжить сотрудничество по всем направлениям. В 2026-2027 учебном году в колледжах Минска учиться по программам среднего специального образования смогут ребята с особенностями психофизического развития. 6 учебных учреждений белорусской столицы активно развивают инклюзивное образование. Определены также новые подходы к открытию специальностей. Например, в колледже ремесленничества и дизайна ребят будут обучать сразу по двум квалификациям – флорист и рабочий зеленого строительства. Это позволит повысить шансы на трудоустройство. Накануне Витебщину накрыл сильный ветер, который валил деревья в разных частях региона, а утром затопило автовокзал в Витебске. В МЧС сообщили, что в воскресенье спасатели 10 раз выезжали для распиловки и уборки упавших деревьев. 3 раза под Витебском, 2 в самом областном центре и Рассонском районе. 1 раз помощь сотрудников МЧС понадобилась в Лепельском, Лиозненском и Бешенковичском районах. В Витебске упавшее дерево повредило автомобили, но среди людей, под данным МЧС, никто не пострадал. За первые 6 месяцев текущего года в стране по вине водителей старше 70 лет произошло 62 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях погибли 6 человек, еще 65 получили травмы. На фоне роста аварийности Министерство внутренних дел направило в Минздрав информацию о сложившейся ситуации. В ведомстве предлагают принять к сведению неутешительные данные при проведении медосвидетельствования пожилых водителей при допуске к участию в дорожном движении. При этом о введении новых возрастных ограничений или изменении порядка выдачи водительских справок пока не сообщается. Новости компании. Вам до 31 года и вы недавно открыли свое дело? Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершение фильм о Майкле Джексоне стал первым байопиком, который собрал в прокате 1 миллиард долларов. В кинотеатрах США картина собрала около 372 миллионов долларов, а в остальном мире еще 630 миллионов долларов. В итоге он обогнал «Богемскую рапсодию» о группе Queen 911 миллионов долларов и самый успешный фильм о знаменитом человеке Оппенгеймер 2023 года, который заработал 975 миллионов долларов. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

16 июля. Радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр ФМ. 18 июля радиоцентр ФМ в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

Новинки эфира на центре. Jenix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: FM.
1: Минск, встречай! Историческое событие! Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Новости.
1: Рабочая неделя Александра Лукашенко началась с командировки в Шкловский район. Здесь строится современный центр по обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудованию животноводческих комплексов. Глава государства ознакомится с реконструкцией ремонтных мастерских агросервиса. В Беларуси начался основной прием документов в вузы на бюджетное обучение. Всего в этом году по всей стране наберут 49 тысяч студентов. Из них 33 тысячи получат образование за счет государства. Чтобы подача документов не занимала много времени, в стране запустили электронную очередь. Удобный час для посещения выпускники могут выбрать заранее. Число утонувших на пляжах снизилось более чем на 20%. Главная причина трагедии – личная неосторожность, купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. Особую опасность предоставляют дикие пляжи. Там есть резкие обрывы дна, сильное течение и коряги, а спасателей нет. С начала этого года спасено 111 человек, треть из них – дети и подростки. В 70% случаев людей из воды спасает освод. В Минске продолжают прорабатывать четвертую кольцевую линию метро. Ее общая протяженность составит около 27 километров. Первый участок будет длиной около 4 километров. На нем появятся станции Максима Богдановича, Старовилинский шлях и Веснянка. Подготовку к строительству хотят начать до конца этого года. Сначала предстоит снос зданий и перенос инженерных сетей. В перспективе кольцевая должна связать важные районы и пересадочные узлы города. Новости компании. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение Арина Соболенко завтра приедет в Минск на открытие теннисных кортов. Площадка появится на территории школы по переулку Козлова, где училась спортсменка. На открытие Соболенко планирует провести мастер-класс и автограф-сессию. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мой

0: максимальной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Центр FM.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Белорусские велосипедистки завоевали 5 наград чемпионата Европы среди юниоров и молодежи в Германии. Двукратной победительницей первенства континента среди спортсменов до 23 лет стала Полина Конрад. Еще одну медаль высшего достоинства выиграла Ангелина Шестак. Серебро наши девушки завоевали в командной гонке преследования. Бронзу в копилку команды принесли 18-летние велогонщицы Арина Стрига и Василина Терехова в парной гонке на выносливость. Перед стартом полуфинальной стадии чемпионата мира суперкомпьютер Опта по-прежнему считает главным фаворитом турнира сборную Франции. Теперь искусственный интеллект дает на победу команды 34,5%. На втором месте испанцы на 10% меньше, чем у французов. Интересно, что эти две сборные сыграют в полуфинале уже завтра. Третьи в списке претендентов англичане почти 22%. И только на четвертой позиции 20,5% действующие чемпионы мира аргентинцы. Матч Англия-Аргентина состоится 15 июня. Голливудский актер и болельщик Тоттенхэма Том Холланд признался, что готов пожертвовать главной кинонаградой ради триумфа любимой команды. Человек-паук, именно этой ролью знаменит Холланд, отметил, что после «Оскара» ты можешь разделить радость с людьми, вместе с которыми работал над фильмом. Но победа Тоттенхэма в английской премьер-лиге – это чудо побольше. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Новинки эфира на Центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен. No Sleep. Vivid Remix.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Hot Sins 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Wi-Fi на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре. Джек

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Центр FM. Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танце.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Александр Лукашенко сегодня посещает агросервис в Шклове. Во время встречи с руководством он заявил, что на примере предприятия рассмотрит перспективы развития подобных организаций в стране. После доклада руководителей глава государства пообщался с рабочими. Он подчеркнул, что люди должны быть обеспечены жильем. В Беларуси обновлен порядок оказания социальных услуг. Уже действует постановление Минтруда. Оно упрощает оформление и расширяет доступность помощи для граждан. Так сокращен пакет документов. К примеру, для дневного пребывания в социальном пансионате больше не нужна выписка из меддокументов. Достаточно справки о состоянии здоровья или заключения комиссии. Установлен и минимальный возраст для курса социальной реабилитации – 4 года. Его можно проходить дважды в год. В Беларуси продолжается специальная программа МАК, которая направлена на ликвидацию наркосырья растительного происхождения. Она действует до 15 сентября. Только в июне выявлено и уничтожено почти 70 тонн мака и конопли. За незаконные посевы составлено более 600 административных протоколов. В милиции напомнили, что за посевы таких растений на участке грозит штраф до 900 рублей. А если будет доказано, что эти растения специально выращиваются для сбыта, нарушителю грозит тюремный срок от 3 до 15 лет. В ГАИ напомнили мотоциклистам о правилах безопасного вождения. В соответствии с правилами дорожного движения водителю мотоцикла запрещается двигаться на одном колесе, не держась за руль обеими руками и не держа ноги на подножках. Нарушение этих требований может привести к потере управления и создать опасность для других участников дорожного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф от 210 до 420 рублей с возможным лишением права управления на срок до 6 месяцев. И в завершение, в Мядельском районе появился новый вариант досуга для туристов – прогулочный катамаран. Судно вмещает до 12 пассажиров и оборудовано закрытой каютой и открытой палубой. Маршрут экскурсии проложен вдоль живописного пляжа. За час отдыхающие смогут полюбоваться водной гладью и прибрежными пейзажами. Катамаран будет ходить все лето. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио в онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова принимать на работу граждан Узбекистана и других стран, но процесс должен быть выборочным и контролируемым. Каждый руководитель сам определяет, сколько и каких специалистов ему нужно, и несет за них ответственность. Осенью могут принять закон о лицензировании ветеринарных клиник. Документ уже рассматривается в Палате представителей. Его планируют принять в первом чтении в сентябре, сразу после начала сессии. Сейчас идут консультации с ветврачами, министерствами и правоприменителями. Власти намерены ввести госрегулирование, чтобы упорядочить рынок и гарантировать качество услуг. Конкретная форма пока не определена. Это может быть регистрация, реестр или лицензирование. Новая специальность для ребят с инвалидностью откроется в Минском технологическом колледже. Это техник-программист для учащихся с особенностями психофизического развития. Программа обучения рассчитана на 3 года и 10 месяцев. Сегодня по стране ожидаются грозы. Местами воздух прогреется до плюс 30, сообщили в МЧС. Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз, повреждений, обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. В МЧС также рассказали, что смартфон не притягивает молнию, но во время грозы важны меры безопасности. Опасность возникает, если человек находится с телефоном на открытой местности без укрытия. Во время грозы рекомендуется укрыться в здании или автомобиле, не пользоваться проводными телефонами и техникой, подключенной к сети, не стоять у окон, избегать водоемов, линий электропередач, одиночных деревьев и открытых пространств. В завершение завтра стартует Славянский базар в Витебске. С 14 по 20 июля фестиваль объединит представителей более чем из 40 стран мира. В Витебск приедут свыше 7 тысяч участников и гостей со всего мира. В программе 35-го международного фестиваля искусств Славянский базар, как всегда, ожидаются десятки площадок, концертов и встречи с артистами. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: максимальной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Funk Tribal выпустил новый сингл и анонсировал дебютный винил. Колумбийский продюсер Funk Tribal представил второй сингл с грядущего EP под названием Life. Релиз Why You Taking Me вышел на его собственном лейбле Tribe. В основе трека вокал Дилли Стоун, энергичные мелодии и плотный клубный ритм. Композиция продолжает эмоциональную линию проекта, начатую первой частью трека Reborn. Полный EP выйдет 7 августа, а также будет доступен на виниле. Сам Funk Tribal известен по треку Funky Tribal, который набрал более 100 миллионов стримов. Он выступал на Tomorrowland, Awakenings, EDC в Лас-Вегасе и других крупных фестивалях. Слушай,

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Ночь скидок в «Аскона». С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Аскона Бай» и по номеру 7176.
4: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.
0: Белорусский трек.
3: Дядь Бородец, а вышел в белый свет, и четвертый тихий час завидал на вас.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной

0: это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Во время рабочей поездки в Шкловский район Александр Лукашенко актуализировал ключевые задачи, которые необходимо выполнить до начала масштабной уборки зерновых культур. Глава государства уточнил руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова текущий объем уборки ячменя. Руководитель профильного ведомства сообщил, что на данный момент убрано 40% площадей, пояснив, что темпы работ сдерживались недавними осадками, однако сейчас погодные условия стали более благоприятными для аграриев. Александр Лукашенко напомнил, что к началу массовых работ необходимо обеспечить исправность комбайнов, привлечь квалифицированных механизаторов, а также подготовить зернотоки. Малому бизнесу могут разрешить самому проводить внутренний контроль за обработкой персональных данных. Это предусмотрено изменениями в законодательство, которые вынесли на общественное обсуждение. Кроме того, в проекте закона предлагают исключить информацию о членстве в профсоюзах из категории специальных персональных данных. Общественное обсуждение пройдет с 13 по 22 июля в специальной теме на правовом форуме Беларуси. В Беларуси планируют пересмотреть подход к медкомиссиям для водителей старше 70 лет. Сообщается, что пожилые автомобилисты стали чаще попадать в ДТП. За полгода водители старше 70 лет совершили 62 аварии, в которых 65 человек пострадали, еще шестеро не выжили. Сведения о ситуации на дорогах страны доведено до Минздрава. В милиции считают, что информацию нужно принять во внимание при медосвидетельствовании пожилых водителей для принятия решения о допуске их к управлению автомобилем. АГАИ призывает белорусов следить за сроком действия водительского удостоверения. Управление транспортным средством с просроченным водительским приравнивается к управлению без прав. Нарушением также считается передача автомобиля человеку с недействительным удостоверением. За управление с просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 90 до 225 рублей. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии и прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершение, в Беларуси привезли уникальный орган начала 20 века. Его установили в костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Пружанах. Его можно будет услышать уже 18 июля. Теперь таких инструментов в нашей стране два. С 2018 года в Могилевском конкафедральном костеле находится орган, изготовленный в Нидерландах в 1924 году. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение». Это большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сессии.

эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

топовых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Центр FM.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Реклама.
1: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Минск. Встречай, историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые.

белорусский трек.

новинки эфира на центре. W&W и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: FM. Новости.
1: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана Шавхата Мирзиёева. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова принимать на работу граждан Узбекистана и других стран, но процесс должен быть выборочным и контролируемым. Каждый руководитель сам определяет, сколько и каких специалистов ему нужно, и несет за них ответственность. Осенью могут принять закон о лицензировании ветеринарных клиник. Документ уже рассматривается в Палате представителей. Его планируют принять в первом чтении в сентябре, сразу после начала сессии. Сейчас идут консультации с ветврачами, министерствами и правоприменителями. Власти намерены ввести госрегулирование, чтобы упорядочить рынок и гарантировать качество услуг. Конкретная форма пока не определена. Это может быть регистрация, реестр или лицензирование. С начала года Беларусь посетили более 116 тысяч иностранцев без виз, всего из 38 стран. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. В Минске состоялись финальные репетиции 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск». На начальной киностудии «Беларусьфильм» и шли последние приготовления. Участники оттачивали каждую ноту и движение под аккомпанемент Национального академического концертного оркестра. Уже завтра юные исполнители из множества стран выйдут на сцену побороться за награды престижного конкурса. Ограничения на посещение лесов введены в 12 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя, также запрещено разводить костры. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые

0: максимальной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский тренд.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение. Лето. Большой городской рейв у Дворца спорта». 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сет.

0: Новости.
1: Во время рабочей поездки в Шкловский район президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал ключевые задачи, которые необходимо выполнить до начала масштабной уборки зерновых культур. Глава государства уточнил у руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова текущие объемы уборки ячменя. Руководитель профильного ведомства сообщил, что на данный момент убрано 40% площадей, пояснив, что темпы работ сдерживались недавними осадками, однако сейчас погодные условия стали более благоприятными для аграриев. Александр Лукашенко заявил о необходимости активного перехода страны на отопление древесными пеллетами. Он подчеркнул, что природный газ и иные виды импортного топлива должны выполнять исключительно резервную функцию. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе рабочей поездки на модернизированный агросервис в Шкловском районе. Главе государства представили местную котельную, функционирующую на пеллетах. С 11 по 13 июля сотрудники ГАИ Минской области проводят рейдовые мероприятия на опасных участках автодорог. Минск-Гродно, Минск-Микошевич, Минск-Молодечно-Нарыч. Об этом информирует Белта со ссылкой на ОВД Минского облсполкома. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению грубых нарушений ПДД, управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо без водительского удостоверения, нарушением правил маневрирования и перевозки пассажиров. Кроме того, в зоне контроля соблюдение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами. В белорусских вузах стартовал основной прием документов от абитуриентов, сообщает Белта. Подача на бюджетную форму обучения продлится до 17 июля. Испытания с 18 по 25 июля. Зачисление до 27. На платное обучение документы принимаются до 1 августа. Новая специальность для ребят с инвалидностью откроется в Минском технологическом колледже. Это техник-программист для учащихся с особенностями психофизического развития, интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра, нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Программа обучения рассчитана на 3 года 10 месяцев. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов центральной танцевальной.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Funk Tribal выпустил новый сингл и анонсировал дебютный винил. Колумбийский продюсер Funk Tribal представил второй сингл с грядущего EP под названием Life. Релиз Why You Taking Me вышел на его собственном лейбле Tribe. В основе трека вокал Дилли Стоун, энергичные мелодии и плотный клубный ритм. Композиция продолжает эмоциональную линию проекта, начатую первой частью трека Reborn. Полный EP выйдет 7 августа, а также будет доступен на виниле. Сам Funk Tribal известен по треку Funky Tribal, который набрал более 100 миллионов стримов. Он выступал на Tomorrowland, Awakenings, EDC в Лас-Вегасе и других крупных фестивалях. Слушай

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: Сегодня без осадков будет в Витебске. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 25-27. В Гродно от 27 до 29 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 28-30. В Минске сегодня плюс 26-28. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Вот такая она красивая, спокойная, расслабляющая музыка от проекта «Адриатика» на старт часа. «Клоуса» называется этот красивый хит-хит, чтобы просто послушать, чтобы насладиться как следует. Ну и, конечно, чтобы потанцевать. А почему бы и нет? В конце концов, посреди рабочего дня или в его продолжении, в скором его завершении, самое время немного размяться и отвлечься. Ну, хотя бы на эти 2 минуты. Тебе огромный привет. 16:03 в белорусской столице. Вот так вот ярко, бодро, активно продолжается у нас пока еще рабочий понедельник, старт трудовой недели, за бортом 27 градусов в Минске, и, наверное, это еще только цветочки. Ягодки впереди. I Can't Wait от Боба Синклара мы слушаем дальше. С нами Руфус Дусол, с нами здесь же Скайтман Джон, и обязательно дождемся, послушаем кое-что очень интересное, свежее от господина по имени Аксвейл. Это все для тебя впереди. Добро пожаловать.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Rufus the Soul у нас в эфире, Music is Better, он называется именно так, и все это происходит в 16.10. Именно эти цифры показывают студийные часы Центр FM. Сверим, часы будут совпадать время, надеюсь на это. И, конечно, дальше предлагаю двигаться с топовой музыкой, любимой музыкой, как водится в лучших традициях. Здесь у нас на Центр FM только топчик для тебя. Sweet Nothing от D.O.D. Келвина Харриса. Впереди. Послушаем Concrete Jungle от Skytech и Mentum. Здесь обещаны Axwell, ну и опять-таки Basement Jack с треком Where's Your Head at. Прекраснейший хит в еще более крутом ремиксе от Стива Анджела.
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Русский трек.

0: Центр FM.
1: Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

17 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: вот такой вот прекрасный Where's Your Head At, легендарнейший хит от Basement Jacks в обновлении Стива Анджело, звучит для нас сейчас, половину пятого. Именно он-то, собственно, и привел нас к выпуску новостей и две минуты самой важной инфы прямо сейчас для тебя. Ну а после, как и обычно, будем продолжать день, настраиваться встречать вечер с топовой музыкой от Кейзи. Здесь с нами Disturbed и The Sound of Silence от него. А еще Тимми Трампет, Not a Place и много другой крутой музыки уже через две минуты. Лови.
1: Новости.
2: Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравления народу Черногории по случаю национального праздника Дня государственности. Президент подчеркнул сходство менталитетов двух славянских наций, обратив внимание на общую любовь к труду, радушие, открытость и искреннюю привязанность к своей родине. Уверен, что в недалеком будущем белорусы и черногорцы с опорой на свою самобытную культуру и духовные ценности, экономические и гуманитарные связи сумеют переступить через искусственно созданные преграды и продолжат плодотворное взаимодействие по всем направлениям совместного интереса, говорится в поздравлении. На общественное обсуждение в Беларуси вынесли проект закона об изменении законов по вопросам защиты персональных данных. Национальный центр защиты персональных данных – организатор этого общественного обсуждения. Соответствующий документ уже опубликован на национальном правовом интернет-портале. Важно, с 13 по 22 июля включительно на правовом форуме Беларуси в специальной теме можно выразить свои собственные предложения и замечания. Стоит уточнить, что регулирует документ отношения, связанные с защитой персональных данных при их обработке, уполномочен лицами и операторами. В Беларуси исчезли сразу 5 населенных пунктов, всего 18 с начала года. В июне на Витебщине упразднили сразу 9 населенных пунктов, а в Рогачевском районе Гомельской области исчез поселок Кручполье. До этого в 2026 году из перечня исключили деревни Бель, Солодовня и Стуканы. Таким образом, всего в текущем году с карты Беларуси пропали 18 населенных пунктов. В Беларуси планируют пересмотреть подход к медкомиссиям для водителей старше 70 лет. Сообщается, что пожилые автомобилисты стали чаще попадать в ДТП. За полгода водители старше 70 лет совершили 62 аварии, в которых 65 человек пострадали, еще шестеро погибли. В милиции считают, что информацию нужно принять во внимание при медосвидетельствовании пожилых водителей для принятия решения о допуске их к управлению автотранспортом. ГАИ призывает белорусов следить за сроком действия водительского удостоверения. Удостоверение транспортным средством с просроченным водительским удостоверением приравнивается к управлению без прав. Нарушением также считается передача автомобиля человеку с недействительным удостоверением. За управление с просроченным водительским удостоверением предусмотрен штраф от 90 до 225 рублей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: Максимальной громкости.
1: Реклама. Один ролик.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Белорусский трек.

0: Эминем Сабау. Красивый хит от проекта Кейзи у нас в эфире в Без 10.5. Я напомню, что поддержать его всегда можно на нашем официальном сайте centrfm.by лайком, своим голосом. Сделать так, чтобы он чаще появлялся в эфире для тебя же. И, конечно, для радости твоих ушей. Ну и тем самым еще и можно поддержать трек. И, возможно, вполне возможно, сделать так, чтобы он угодил Центр FM ТОП 20, нашу радиодвадцаточку лучших любимых. Она каждую пятницу в 5 вечера здесь в прямом эфире. Именно в ней мы и подводим музыкальные итоги и, конечно, слушаем 20 самых горячих и самых нами любимых. В завершении часа Disco Lions, Push It. Так называется хит, которым откроем вечер здесь. Вместе с нами также Платон и Джулия, белорусский проект с очень красивым хитом. И Deep Purpose тоже впереди для нас.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
1: Белорусский трек.

0: И еще один классный хит в нашем эфире «Don't Waste My Time». Называется он именно так. 5 вечера в белорусской столице. К слову, открываем его, этот яркий, солнечный, теплый вечер. Прекраснейшей музыкой, музыкой, которую мы же сами и выбираем. Например, хит «On and Down» от Армина Ван Бюрена впереди. Здесь же обязательно будем слушать с тобой классную музыку под названием «I Went Back to Ibiza» от Майк Постнер и Дэвид Гетта. «The Chainsmokers» также в ближайшие 15 минут обязательно появятся, почтят нам своим вниманием. Ну и, наконец, и в свист трека «My Body», он тоже впереди. Сейчас о погоде.
1: Погода на центр FM.
0: 25 и малооблачно. Завтра в Бресте и в Гродно. В Витебске 25 градусов и тоже малооблачная погода. В Гомеле 27 и обещают небольшой дождь. В Могилеве тоже небольшой дождь и 26 градусов. Малооблачно и до 25 тепла завтра в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Оригинал прекрасен, ну а ремикс еще круче. I Went Back to Ibiza, Майк Постнер в оригинале в гордом одиночестве, ну а здесь в компании с Дэвидом Гетто. 17 часов 9 минут в стране. Доброго вечера тебе и приятной музыки. Спэдди Легрант. Дальше с нами One Two Step от него. My Body от Ives V. С нами здесь же на Центр FM. И, наконец, хит Echo от The Chain Smokers. Большой музыкальный привет от этих артистов. Все для нас. Продолжение яркого солнечного вечера. Тебе такого же настроения. Двигаемся дальше вместе.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска в рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 3 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и

0: хорошо идем-то. Вот же половина шестого в стране. Third Party, еще один звездный танцевальный проект со своим рекорд. Здесь много-много танцев на Центр FM по твоему желанию, ну или просто музыки, чтобы слушать, бодриться, в конце концов, продолжая рабочий день. Ну а если он завершается в эти минуты или планирует это случиться все в ближайшие полчаса, то тебе опять-таки улыбки пошире, бодрости, хорошего настроения и приятного пути с работы домой. Самое главное, безопасного. Angels for each other я готовлю от Мартин Гаррикс. После новостей он здесь. Save My Love называется трек от Кайго, Калит Гриффин и, конечно же, Медуза. И, наконец, It Feels So Good от Кюгель и Мэтт Сесери. Много-много, только самой классной музыки. У нас этим вечером и совершенно всегда. Это ведь Центр FM.
1: Новости.
2: Во время рабочей поездки в Шкловский район президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал ключевые задачи, которые необходимо выполнить до начала масштабной уборки зерновых культур. Глава государства уточнил у руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова текущие объемы уборки ячменя. Руководитель профильного ведомства сообщил, что на данный момент убрано 40% площадей, пояснив, что темпы работ сдерживались недавними осадками. Однако сейчас погодные условия стали более благоприятными для аграриев. Белорусский лидер напомнил, что к началу массовых работ требуется обязательно закрыть два стратегических вопроса: обеспечить исправность комбайнов, привлечь квалифицированных механизаторов, а также подготовить зернотоки. В вузах Беларуси заработали приемные комиссии. Утром в Купаловском университете в Гродно приняли документы от тысячного абитуриента при плане набора 2400 человек. Конкурс по многим специальностям уже сформирован. Поступать сюда едут со всей страны. Специальностей свыше 50. Приемные комиссии вузов работают ежедневно. Последний день подачи документов на бюджет 17 июля, на платную форму 1 августа. Число утонувших на пляжах снизилось более чем на 20%. Главная причина трагедии – личная неосторожность, купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. Особую опасность представляют дикие пляжи. Там есть резкие обрывы дна, сильное течение и коряги, а спасателей нет. В ряде регионов утонули подростки, отдыхавшие без взрослых. С начала года спасены 111 человек. Треть из них – дети и подростки. В 70% случаев людей из воды спасает асфот. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Андрашанова. Хорошего дня.

0: будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Белорусские велосипедистки завоевали 5 наград чемпионата Европы среди юниоров и молодежи в Германии. Двукратной победительницей первенства континента среди спортсменов до 23 лет стала Полина Конрад. Еще одну медаль высшего достоинства выиграла Ангелина Шестак. Серебро наши девушки завоевали в командной гонке преследования. Бронзу в копилку команды принесли 18-летние велогонщицы Арина Стрига и Василина Терехова в парной гонке на выносливость. Перед стартом полуфинальной стадии чемпионата мира суперкомпьютер Опта по-прежнему считает главным фаворитом турнира сборную Франции. Теперь искусственный интеллект дает на победу команды 34,5%. На втором месте испанцы на 10% меньше, чем у французов. Интересно, что эти две сборные сыграют в полуфинале уже завтра. Третьи в списке претендентов англичане почти 22%. И только на четвертой позиции 20,5% действующие чемпионы мира аргентинцы. Матч Англия-Аргентина состоится 15 июня. Голливудский актер и болельщик Тоттенхэма Том Холланд признался, что готов пожертвовать главной кинонаградой ради триумфа любимой команды. «Человек-паук», именно этой ролью знаменит Холланд, отметил, что после «Оскара» ты можешь разделить радость с людьми, вместе с которыми работал над фильмом. Но победа Тоттенхэма в английской премьер-лиге – это чудо побольше. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр FM.
2: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

0: Привет-привет, доброго нескучного вечера тебе от Центр FM. Самое искреннее пожелание, много крутой музыки, Summer of Love, например, это музыка лета, музыка солнца от Вэри и много другой классной. Кэшмир, Ультра Лав от него, Скор с нами, здесь Rare Done и Two Step, а также Магуай и Люсиана с треком Coming Up. Это все встречай и слушай впереди в ближайшее время. А еще лучше не просто слушай, а еще и поддерживай лайком на Центр FM Бай, так, чтобы хит появлялся чаще для тебя же.
1: Реклама.
0: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 08 88.

0: умеют писать классную музыку. Очередное тому доказательство — это суперхит Held On. Это Ники Ромеро и это дуэт Sick Individuals. Они объединились и в трио уже, в составе трио написали эту красоту для нас. Она и завершает еще один час музыки на Центр FM. Добро пожаловать к нам в наш кружок любимых и топовых хитов. Дальше с нами Kang Sim Boys Noise. Здесь Боб Синклар, его Cruel Summer. Стив Аоки тоже впереди. Проект Do It Pop. Это все в ближайшие минуты.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачная с прояснениями погода и 26 градусов. Завтра в Бресте малооблачно будет в Гродно и 25 со знаком плюс. В Витебске тоже малооблачно и до 26 тепла. Небольшой дождь обещают в Гомеле и 27. А небольшой дождь также в Могилеве и 26 тепла. Малооблачно завтра в Минске и 25 градусов.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: your father know you dance like that?
1: Ну, по-моему, он просто прекрасен. Стив Аоки снова не давал нам скучать, давал возможность как раз-таки размяться, потанцевать после рабочего дня. Если 10 минут уже как завершил его или завершила, то с этим я тебя поздравляю с успешным, ярким и приятным завершением первого рабочего дня трудовой недели, для многих самого сложного. Но, однако, статистика говорит об обратном. Среда вроде как считается самым тяжелым днем недели, рабочим днем недели, потому как одни выходные уже позади довольно далеко, а до других то тоже еще мчаться им часа. 18:10 на часах, мчимся и мы. Дальше Алок и Дженнифер Лопес, встречаем их на пути. Everything's Fine называется это суперхит. Немного релакса, модного для нас. Здорово, правда? Кэтчи здесь. И наконец будем слышать Fisher и Tones and I. Это и много другое. Впереди для тебя.
2: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Белорусский трек.

0: просто волшебная супермузыка у нас в эфире только что. Everything's Fine. Это J-Lo, да, это она. Ну и, конечно, это Alok, та самая суперзвезда из Бразилии. Бразильский диджей и музыкант. Он подарил нам еще одну обновку. Кстати, недавних пор этот хит участвует и в Центр FM ТОП-20. Очень надеется на твою поддержку. Так что голосуй за лучших. Обязательно. 18:29 на часах. Дальше у нас снова новости. А снова после них много классной музыки. All One Do от Skytech здесь. La La Land от Green Velvet. И, наконец, Together от Дэвида Гетта. Слушай или танцуй. Делай то, что нравится.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район расставил акценты в привлечении в Беларусь трудовых мигрантов. Глава государства напомнил, что эта тема как раз обсуждалась в ходе недавнего визита в Беларусь президента Узбекистана. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова принимать на работу граждан Узбекистана и других стран, но процесс должен быть выборочным. Каждый руководитель сам определяет, сколько и каких специалистов ему нужно, и несет за них ответственность. Осенью могут принять закон о лицензировании ветеринарных клиник. Документ уже рассматривается в Палате представителей. Его планируют принять в первом чтении в сентябре, сразу после начала сессии. Сейчас идут консультации с ветврачами, министерствами и правоприменителями. Власти намерены ввести госрегулирование, чтобы упорядочить рынок и гарантировать качество услуг. Конкретная форма пока не определена. Это может быть регистрация, реестр или лицензирование. На получение государственного знака качества в этом году претендуют порядка 260 товаров. Престиж высокой госнаграды подтверждает масштаб участия. Заявки поступили от 150 отечественных предприятий. Лидируют по числу продовольственные товары, их почти половина. Еще треть продукции производственно-технического назначения. В течение 2 лет производители вправе использовать знак качества при маркировке своей продукции. Одно из удостоенных наград предприятий – Минский тракторный завод. Белорусско-саудовский деловой совет пройдет в Минске 15 июля. Участие примут представители профильных госорганов и крупных экспортеров. Новая структура будет содействовать развитию внешней торговли между странами и привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Гродно отметит день освобождения 16 июля. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких локациях. Возле театра «Кукол» до 18 будет работать мобильная экспозиция «Музей истории ВОВ». В 15:00 начнется программа у молодежного центра Гродно. Вечером в сквере на улице Дарвина состоится концерт областной филармонии. Для детей с 18:20 будут организованы развлечения. Новости компании. Вам до 31 года, и вы недавно открыли свое дело. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, финансовой заботы, доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Прекрасный белорусский трек «Take on Me» называется он так, P.O.P.P. так называется проект, который нам подарил его везде 7 в стране, а тебе, как всегда, желаю нескучного продолжения вечера, прекрасной музыки на Центр FM и яркого настроения благодаря этой самой музыке, которая, надеюсь, таковым и остается, сохраняется. Дэвид Гетта, а также Мартин Хоргер здесь, The Past, The Present, The Future, от них послушаем обязательно, появится Армин Ван Бюрен, Медуза и другие любимые и лучшие. Встречай и слушай.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Silence. Вот так вот звучит тишина по мнению итальянского проекта Медуза. Еще один час музыки завершается этим красивым хитом. И, конечно, продолжается наш яркий, солнечный, летний июльский вечер. Почти 7 в белорусской столице. Дальше погода. После Be Mine от James Hype. Здесь Jonas Blue. Здесь Confidence Man. А также обязательно будем слышать с тобой So Good. Прекраснейший хит с жизнеутверждающим названием от Camel Fat. Лови.
1: Погода. Центр-ФМ.
0: Облачно с прояснениями. Завтра в Бресте и 26 тепла. Малооблачно завтра в Гродно и Витебске. В Гродно 25, в Витебске 26 тепла. Небольшой дождь обещают в Гомеле и в Могилеве. В Гомеле 27, в Могилеве 26 со знаком плюс. В Минске завтра 25 градусов и будет малооблачно.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.
1: Да, друзья, готовы ли вы ненадолго вернуться в то время, когда мобильные телефоны были с антеннами, а первые аккорды любимых треков узнавались буквально с двух нот? Я напомню, что совсем скоро в Минске состоится поистине грандиозный фестиваль Prime Era, который соберет на одной сцене настоящих легенд евроденса и диско. Это Morandi, Mr. President, Two Unlimited, Bellini, Down Low, La Bouche и другие суперзвезды, под песни которых танцевал и, несомненно, продолжает танцевать сегодня весь мир. Все случится уже 19 сентября на сцене стадион «Динамо». Ну и, конечно, Центр FM не может остаться в стороне от такого грандиозного события, оставить тебя без подарка. Сегодня мы запускаем, мы начинаем нашу большую ретро-игру. Каждый день один счастливчик будет получать пригласительный на две персоны на этот концерт. Ну и для того, чтобы это произошло, достаточно лишь правильно, верно ответить на мой совершенно простой вопрос. Надо выбрать из вариантов ответа верный и отправить свой вариант в виде обычного смс-сообщения на короткий номер 9107. И дело в шляпе. Всего и делов-то. Ну и вот он, собственно, мой первый вопрос сегодня. Есть песня, которая уже больше 25 лет заставляет нас, ну, действительно, очень широко улыбаться. Стоит прозвучать первым секундам, и кажется, будто сразу наступает лето. Речь о легендарной «Коко Джамбо». Да, конечно. Ну и вот вопрос у меня следующий. Что же означает слово «Джамбо» в названии этой песни? И вариант ответа следующий. Вариант А – это вообще вымышленное слово, его не существует. Вариант Б – это название острова. И вариант В – это африканское приветствие. Как ты думаешь, что означает слово «джамбо» в названии легендарной песни «Коко Джамбо»? Вариант А – вымышленное слово, его нет вовсе. А вариант Б – это название острова. Или вариант В – это африканское приветствие. Свой вариант А, Б или В отправляй уже прямо сейчас, в эти секунды, в эти минуты, в виде смс-сообщения на короткий номер 9107. У нас сегодня на календаре 13 июля, значит, счастливчиком у нас станет автор 13-го по счету смс, ну, разумеется, с правильным ответом. И уже через 10 минут обязательно узнаем и правильный ответ, и назовем победителя. Пусть победит сильнейший.
2: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: просто прекраснейшая музыка у нас в эфире. Zone называется этот хит, проект MK и Poppy Best Comp. Да, вот так называется тот самый суперчеловек, который помог в написании этого хита продюсеру по имени MK. Мы же с тобой возвращаемся к нашему розыгрышу. Я напомню, что на кону у нас пригласительный на две персоны на грандиозный фестиваль Prime Era. Он пройдет 19 сентября на сцене стадион Динамо и соберет настоящих легенд. Моранди, Мистер Президент, To Unlimited, Беллини, Down Low, La Bouche и многие другие артисты обязательно выступят и подарят нам праздник музыки. Сейчас же пришло время узнать правильный ответ на мой вопрос. Он у меня сегодня был очень простой. Он был следующий. Я предложил тебе выяснить, что означает слово «джамбо» в названии легендарной песни «Коко Джамбо». Среди предложенных мной вариантов были: вариант А вовсе ничего не означает, это вымышленное слово, и такого в принципе вообще не существует значения. Это был вариант А. Вариант Б — это название острова, или вариант В — это африканское приветствие. Ну и теперь, внимание, правильный ответ. Правильный ответ — вариант А. Слово «джамбо» в реальности не существует вовсе. Авторы песни придумали его, чтобы оно легко запоминалось и создавало ощущение лета, отдыха и, самое главное, классного настроения. Ну а пригласительный на грандиозный фестиваль Prime Era сегодня отправляется владельцу мобильника, чей номер завершается на 3985. Мои самые искренние поздравления. Ну и, конечно, конечно, если сегодня удача была не на твоей стороне, ни в коем случае не расстраивайся. Завтра мы продолжим. В это же время новый вопрос и новый шанс оказаться на самом ярком музыкальном событии года вместе с Центр FM. Не пропусти.
1: Белорусский трек.

0: Хорошо, идем-то. Какой модненький. Open Up, он называется, Лейтон Джордани. Здесь, в половину восьмого. Именно он привел нас снова к новостям. Все самое важное и интересное будем узнавать сейчас. А после будем слушать много крутой музыки. Clap Your Hands, один из таких от Mark Knight. Sick Individuals, Матис и Садко. Third Party, они тоже выступят здесь скоро. И, наконец, еще больше танцев. Break the Loop от Art Bad. Здесь же. Правильная танцевальная. Уже сейчас начинаем разминаться и готовиться к нашим вечерним радиошоу, посвященным исключительно танцевальной музыке. Все, во второй половине часа встречай. Через две минуты.
1: Новости.
2: Во время рабочей поездки в Шкловский район президент Беларуси Александр Лукашенко актуализировал ключевые задачи, которые необходимо выполнить до начала масштабной уборки зерновых культур. Глава государства уточнил у руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова текущий объем уборки ячменя. Руководитель профильного ведомства сообщил, что на данный момент убрано 40% площадей, пояснив, что темпы работы сдерживались недавними осадками. Однако сейчас погодные условия стали более благоприятными для аграриев. Александр Лукашенко заявил о необходимости активного перехода страны на отопление древесными пеллетами. Он подчеркнул, что природный газ и иные виды импортного топлива должны выполнять исключительно резервную функцию. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в ходе рабочей поездки на модернизированный агросервис в Шкловском районе. Главе государства представили местную котельную, функционирующую на пеллетах. Сотрудники ГАИ Минской области проводят рейдовые мероприятия на опасных участках автодорог Минск-Гродно, Минск-Микошевич и Минск-Молодечно-Нарыч. Об этом информирует БелТА со ссылкой на ОВД Минского облсполкома. Особое внимание инспекторы уделяют выявлению грубых нарушений ПДД, управлению транспортом в состоянии алкогольного опьянения либо без водительского удостоверения, нарушением правил маневрирования и перевозки пассажиров. Кроме того, в зоне контроля соблюдение правил дорожного движения пешеходами и велосипедистами. В белорусских вузах стартовал основной прием документов от абитуриентов, сообщает БелТА. Подача на бюджетную форму обучения продлится до 17 июля. Испытания с 18 по 25 июля. Зачисление до 27. На платное обучение документы принимаются до 1 августа. Зачисление до 3. Новая специальность для ребят с инвалидностью откроется в Минском технологическом колледже. Это техник-программист для учащихся с особенностями психофизического развития, интеллектуальной недостаточностью, расстройствами аутистического спектра, нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Программа обучения рассчитана на 3 года 10 месяцев. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

0: 19 часов 50 минут в белорусской столице. Не забывай, что Центр FM с тобой не только в FM-диапазоне, а еще и, естественно, в интернете. На сайте centerfm.by можно включать онлайн-трансляцию. И находясь за пределами страны, да, в принципе, в любой точке мира, всегда можно слушать любимую музыку на любимом Центр FM. Добро пожаловать! И далее, двигаясь, встречаем Clap Your Hands от Mark Knight. Обещал, послушаем здесь Стив Анджело и Себастьян Ингроссо, но также Джази с прекрасным треком Invisible. И это все впереди.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Falling Up, он называется так, Анабель Энглунд. Еще одна суперзвезда из Америки у нас в гостях со своей супермузыкой, прекрасной музыкой. И в завершении еще одного часа, в продолжении вечера, вот такой вот суперхит, хит, который можно слушать, можно танцевать. Главное оставаться в как-то вот здесь, на Центр FM, и оставаться в прекрасном настроении. Джоэл Кори здесь, дальше Devotion от него. Но это уже в новом музыкальном часе встретим. Постпрогноз погоды Алок и I'm Moving to the Sun. Еще один прекрасный от французского диджея-музыканта Хюгля. Слушай и танцуй.
1: Погода на Центр FM.
0: Облачно с прояснениями, 26 тепла завтра в Бресте. Малооблачная погода в Гродно и Витебске. В Гродно 25, в Витебске 26 тепла. В Гомеле небольшой дождь, ровно как и в Могилеве. В Гомеле 27, в Могилеве 26 со знаком плюс. В Минске завтра 25 градусов и малооблачная погода.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM.
1: Минск. Встречай. Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Моранди, Снэпс, Two Unlimited, Мистер Президент, Ля Буш и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Funk Tribal выпустил новый сингл и анонсировал дебютный винил. Колумбийский продюсер Funk Tribal представил второй сингл с грядущего EP под названием Life. Релиз Why You Taking Me вышел на его собственном лейбле Tribe. В основе трека вокал Дилли Стоун, энергичные мелодии и плотный клубный ритм. Композиция продолжает эмоциональную линию проекта, начатую первой частью трека Reborn. Полный EP выйдет 7 августа, а также будет доступен на виниле. Сам Funk Tribal известен по треку Funky Tribal, который набрал более 100 миллионов стримов. Он выступал на Tomorrowland, Awakenings, EDC в Лас-Вегасе и других крупных фестивалях. Слушай,

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди, так в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Поезд недели будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine Bike и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: С MaxLine. Новый трек.

0: Во вторник в некоторых городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Так, в Гомеле, Могилеве до плюс 27, но с осадками. В Гродно, Бресте, Витебске до плюс 26. В столице воздух прогреется до 27 градусов и пройдет кратковременный дождь. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса Погода.бай.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Анджуна Чил.
1: Категория 16+.
2: Anjuna Chill on air. This

0: Вы слушаете Анджуна Чилл он Air на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Анджуна Чил он Air на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Анджуна Чил.
1: Chill.

0: слушали Анджуна Чилл Он Эйр.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения ДТП.

0: географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Категория Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul van Dyk.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр-ФМ, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: слушаете Овен Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions
2: with Paul van Dyk.

0: слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul Van Dyk.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения денег.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-1».